выбираю тебя, навод коли ты стратил апошнюю мету. Выбираю, коли отчуваешь себе одиноким. Буду побач и днем, и ночью, и зном запалю огонь в твоих в очах.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Барановичи ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Четвертая сессия Палаты представителей откроется 15 сентября. В Барановичах учреждение образования готовится к новому учебному году. Об этом и другом подробнее. Четвертая сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва откроется 15 сентября, сообщил ее председатель Игорь Сергиенко. В повестке блок законопроектов, связанных с экономикой и сельским хозяйством. Кроме того, будут рассматриваться вопросы кредитно-финансовой сферы, промышленной безопасности, а также лицензирования охраны труда, геральдики, государственных наград. В соответствии с планом, утвержденным главой государства на 2026 год, должна быть внесена концепция проекта закона о волонтерстве. Спикер напомнил, в период третьей сессии принято 78 документов, значительная часть из которых касается международной деятельности. Речь идет о ратификации подписанных соглашений по различным направлениям с более чем десятком стран. В Первом регионе планомерно наращивают экспорт туруслуг. Традиционно самыми посещаемыми локациями остаются Брестская крепость Героя и Беловежская пуща. На третьей строчке – парк животных в Барановичах. В первой половине 2026 года там побывали более 140 тысяч человек. В топ-5 популярных мест также входят Косовский замок и Ружанский дворцовый комплекс рода Сапег, отметили в облисполкоме. Там добавили, развитие туризма на Брещине направлено на формирование дополнительной инфраструктуры, повышение качества сервиса, создание объектов для комфортного отдыха и качественного питания. В приоритете активное продвижение экскурсионных возможностей нашей области на белорусском и зарубежном рынках. Продолжаем выпуск. В Барановичах в активной фазе подготовка учреждений образования ко Дню знаний. Особое внимание в этой работе – безопасности. До 1 августа автоматический пропускной режим внедрят в 7 учебных заведениях города. Так, турникеты установят в гимназиях номер 3, 5, а также в средних школах номер 4, 7, 9, 12 и 20. На закупку оборудования планируется направить порядка 239 тысяч рублей. К слову, электронная система рекомендована для тех учреждений, где общая численность учащихся более 700 человек. Главная ее функция – следить за тем, чтобы внутрь не заходили посторонние люди. Молодежь Барановичского региона приглашают поддержать республиканский конкурс инициатив на 2027 год. Соревнование проходит с июля по декабрь. Предложить свои идеи могут общественные объединения или группы активистов численностью не менее 2 человек. Участникам необходимо презентовать проекты по одному из 3 направлений – информационные технологии, создание креативных пространств для общения молодежи, патриотическое воспитание. Прием заявок ведут Барановичский городской и районный комитеты БРСМ. К новостям компании. Бесплатная шаурма. Город узнает секрет, который шаурма Тикава готовила долго. В честь открытия на Ленина 2 шаурма Тикава делает то, что еще не делал никто. Угощает гостей бесплатной шаурмой. Просто приходите, попробуйте, и вы поймете, почему они так уверены в своем вкусе. В эту пятницу, 10 июля, шаурма Тикава по адресу Ленина 2 ждет именно тебя. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам. Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 31 июля.

0: 8903-284-66-66. В Удачнике техника, которая работает на результат.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: «Ами». Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
3: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Беларуси с официальным двухдневным визитом. Меры по укреплению общественной безопасности и дисциплины в сфере физической культуры и спорта обсуждают в эти дни в Первом регионе. Об этом и другом подробнее. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Беларуси с официальным двухдневным визитом, передает Белта. В центре обсуждения глав государств актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах. Центральное направление переговоров на высшем уровне – развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов. К подписанию около двух десятков документов. Главный из них – декларация об установлении стратегического партнерства между государствами. Торгово-экономические отношения демонстрируют устойчивую динамику роста и основываются на принципах взаимной выгоды. Предупреждение природных возгораний, пожаров в жилых домах и обеспечение безопасности в местах массового скопления людей – ключевые задачи МЧС. Об этом рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский на оперативном совещании в Брестском облсполкоме. В центре внимания – выполнение поручений главы государства, данных ведомству на 2026. Говоря о проблемных направлениях, министр отметил специфику региона, его климатические условия. Всегда удельный вес огненных случаев в экосистемах значительный. В Первом регионе они составляют 20% от общего количества по стране. Специалисты разбираются, реагируют ответственно. Есть положительная динамика. Ключевой задачей Вадим Синявский назвал предупреждение гибели людей при ЧАЭС в жилфонде. Здесь важна профилактика. Отдельно глава ведомства остановился на обеспечении безопасности в местах массового скопления людей. По Брещине незначительное количество объектов, которые необходимо оборудовать системами автоматики. В целом руководитель МЧС положительно оценил работу областного управления. Продолжаем выпуск. Меры по укреплению общественной безопасности и дисциплины в сфере физической культуры и спорта обсуждают в эти дни в Первом регионе. Выездной республиканский семинар стартовал в Ганцевичах, продолжился в Ляховичах. Затем эстафету приняли Барановичи. В нашем городе совещание началось с диалога в городском доме культуры. В фокусе улучшение тренировочного процесса, соблюдение дисциплины в спортучреждениях Брещины, ключевые подходы по снижению возникновения травматизма и его предупреждения. Акцент смещен на действия при оказании первой помощи, эвакуации людей, устранении правонарушений. Четыре группы специалистов отрасли посетят «Сдюшор номер 3», хоккейный клуб на базе Ледового дворца, стадион «Дубово спорт», где тренируется хоккейный клуб «Текстильщик» и «Сдюшор по хоккею на траве». Комфортные условия для качественного обучения. Учреждения образования Барановичей активно готовятся к новому учебному году. Объекты изменятся как снаружи, так и изнутри. А еще их проверят на безопасность. Спасатели тщательно пересчитывают все огнетушители, проверяют буквально каждый уголок зданий. Важные кадры. Школы, гимназии и лицеи будут обеспечены преподавателями на 100%. На 2026-2027 сезон направлено 97 заявок о распределении молодых специалистов из числа педагогических работников, 11 на поваров. В этом году в классы придут 21 436 учащихся. Свыше 1880 из них сядут за парты в первый раз. К новостям компании. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 80-163-59-95-24. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов, в течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Будьте бдительны в сети Инстаграм. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Беларусь с официальным двухдневным визитом. Программа началась с посещения площади Победы в Минске. На торжественной церемонии Шавкат Мирзиёев возложил венок к монументу и почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны. Общение главы государств начали накануне в формате тет-а-тет. Белорусский лидер пригласил коллегу в гости. Подобные контакты позволяют в доверительной атмосфере обсудить ключевые вопросы двусторонней повестки и сверить подходы по наиболее важным направлениям. Сегодня Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев обсудят дальнейшее расширение белорусско-узбекского взаимодействия с акцентом на промышленную кооперацию, экономику и запуск новых совместных инициатив. Ожидается, что по итогам будет подписано около 20 документов, главным из которых станет декларация об установлении стратегического партнерства. Во всех регионах Беларуси продолжается уборочная

намолочено около 300 тысяч тонн. Урожайность в среднем 42 центнера с гектара. Аграрии планируют свою работу с учетом погодных условий. Периодически дожди вынуждают оперативно менять графики. Однако каждую благоприятную минуту максимально используют, чтобы справиться без потерь и в оптимальные сроки. Одновременно в хозяйствах продолжается заготовка кормов, уход за посевами сахарной свеклы, картофеля и других сельхозкультур. Специалисты обеспечили хозяйство необходимыми рекомендациями по защите растений. Барановичи в эти дни – важная площадка для обсуждения вопросов безопасности в сфере спорта. Оказание первой помощи, эвакуация людей, устранение правонарушений – эти темы в центре внимания спортивной общественности. В республиканском выездном семинаре-совещании принимают участие порядка 300 специалистов. Накануне меры по укреплению общественной безопасности и дисциплины, улучшению тренировочного процесса, снижению травматизма обсудили в городском доме культуры. Как отметил первый заместитель министра спорта и туризма Александр Дорохович, практика в рамках директивы президента номер один традиционная. Брещина в 2026-м стала третьим регионом, который демонстрирует свои наработки. Новая локация, новый сценарий. Задача, чтобы каждый на местах знал и понимал, как действовать в той или иной ситуации. Каждый раз поднимается ставка, динамика положительная. Есть снижение спортивного и производственного травматизма, подчеркнул Александр Дорохович. От теории перейдут к практике. Сегодня участники отработают возможные

0: стадион «Дубово Спорт», где тренируется хоккейный клуб «Текстильщик» и «Сдюшор» по хоккею на траве. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: слегка.
1: Едва коснулся твоих ног, слегка-слегка, мы зазвучали не на год, а на века. Я без тебя вообще никак, как без ты не спал никак, покоснулся твоих ног.
2: Десять часов. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 14-16 градусов. Вечером и ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
1: Реклама.
2: Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку Райоби за 499 рублей и получаете триммер в подарок! Ждем вас по адресу улица Ленина, 24/3. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. С Удачником косить вдвойне выгодно!
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Бали. Слушай свое на Барановичи FM.
1: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Беларусь ратифицировала соглашение об условиях функционирования Белорусско-Российского университета. Роботы отшивают постельное белье в Барановичах. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко подписал закон, которым ратифицировано межправительственное соглашение Беларуси и России об условиях работы Белорусско-Российского университета в Могилеве, сообщили в пресс-службе президента. Документ четко прописывает, как ВУЗ будет вести научную и финансово-хозяйственную деятельность с учетом законодательства обеих сторон. В частности, обучение по белорусским программам, включая лицензирование, аккредитацию, набор студентов, идет по национальным стандартам, а по российским программам в соответствии с правилами этой страны. Такая договоренность создаст дополнительные возможности для развития совместной образовательной среды, расширения инновационных проектов, что в итоге поможет готовить высококвалифицированные инженерные кадры для экономики союзного государства. В Барановичском производственном хлопчатобумажном объединении внедрена автоматизированная линия, которая отшивает постельное белье. Об этом рассказала председатель концерна «Белэлектпром» Надежда Лазаревич. Робот не только делает стежки, но и выкройки. Уникальность комплекса в том, что он может эксплуатироваться 24

0: изделия создают только руки женщин. Что касается поточного производства, то оно поставлено на конвейер. Продолжаем выпуск. До республиканского фестиваля Александрия собирает друзей. Остались считанные дни. Праздник традиционно развернется на живописном берегу Днепра в Шкловском районе 11-12 июля. Уже с утра там начнется работа тематических площадок. В программе реконструкция старинных обрядов, спортивно-развлекательные мероприятия, презентации выставок, финал проекта «Властелин села» и многое другое. На главной сцене в 21 час стартует грандиозный гала-концерт под названием «Александрия. Любовь с первого взгляда». Современные хиты и любимые композиции споют популярные артисты белорусской и российской эстрады. Организаторы подготовили яркий финал, красочный фейерверк и зажжение купальского костра. Сегодня в столичном Дворце культуры и спорта железнодорожников состоится финал конкурса красоты и грации «Краса нашей магистрали». За корону сразятся 7 участниц. В их числе представительница барановичского отделения БелЖД Анастасия Лицкевич. К слову, девушка стала победительницей первого этапа соревнования онлайн-голосования. Она набрала 472 лайка и обошла своих соперниц из Минска и Витебска, которые разместились на второй и третьей строчке соответственно. Открытие шоу в 14 часов. Активистки выйдут на сцену с творческими номерами и вдохновляющими историями. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 14-16 градусов. Вечером и ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
1: Реклама.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Баранович FM.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 14-16 градусов. Вечером и ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: Работа. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый день, друзья! Эфирное время 11.11. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем! На календаре уже 9 июля, неделя уверенно движется вперед, а вместе с ней мы все ближе и ближе подходим к выходным. Но согласитесь, это уже само по себе приятная новость. Правда, погода пока продолжает испытывать наше летнее настроение на прочность. Прохладный ветер, серое небо, дождь. Но ведь лето – это не всегда безоблачные дни и жара. Иногда оно напоминает нам, что отдыхать можно по-разному. Если не получилось устроить пикник, можно собраться дома за чашкой чая с близкими. Если дождь отменил прогулку, самое время посмотреть любимый фильм, почитать книгу, на которую давно не хватало времени, или просто неспешно пройтись по городу под зонтом. Ведь у летнего дождя тоже есть свое особое настроение. И кажется, есть повод для оптимизма. Уже совсем скоро, на следующей неделе, синоптики обещают возвращение настоящего тепла. Так что эта прохлада скорее небольшая остановка, чем смена сезона. А значит, впереди нас еще ждут солнечные вечера, прогулки до заката, поездки на природу и все то, что за то, что мы так любим лето и вообще июль. Поэтому не будем откладывать хорошее настроение до лучших погодных условий. Лето продолжается, просто на этой неделе оно немного другое. Спокойное, свежее и уютное. Пусть этот четверг принесет всем нам хорошие новости, приятные встречи и поводы для улыбок. А мы, как всегда, будем рядом, чтобы сделать ваше утро и ваш день еще немного теплее хорошей музыкой.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. Напоминаю, что у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы своим друзьям, поздравляйте с праздниками, да и просто делитесь хорошими новостями. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну, знаете, вот я о чем задумалась. Сейчас у нас достаточно прохладно, но еще, кажется, сколько? Неделю назад была изнуряющая жара, и все мы жаловались друг другу. Вот аномально жаркое лето, а как же надоела эта жара. И вот природа буквально услышала нас и сказала: а давайте попробуем иначе, и вбросила нам вот такую прохладу. Так вот, а если выбирать, друзья, что бы вы выбрали для лета? Аномальную жару или вот такую прохладу? Если нет варианта, конечно же, какой-то такой серединки, приятной серединки, 25-27 градусов, наверняка о таком лете многие мечтают, когда вроде и солнечно, и тепло, но без изнуряющей этой жары. Но вот если выбирать, или прохладно, или жарко, что бы вы выбрали? Знаете, вот это такая тема для размышления вашего, но вообще давайте будем принимать природу и погоду такой, какая она есть, ведь повлиять на нее мы не можем, а повлиять на собственное настроение легко. Включаем музыку.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, направленный на упрощение условий выдачи авансов при поставках сельскохозяйственной продукции для республиканских государственных нужд. Предусматривается наличие постоянной

0: временно заключать договоры поставки и проводить авансирование сельхозпроизводителей. Узбекистан является для Беларуси дружественной страной и стратегическим партнером. Брещине интересно взаимодействие с Сырдарьинской и Бухарской областями в агропромышленном комплексе промышленной кооперации, отметил глава первого региона Петр Пархомчик. Точек соприкосновения много в разных направлениях. В планах создать текстильный кластер, а также активизировать сотрудничество в сферах образования, здравоохранения, туризма, уточнил Петр Пархомчик. Бухарская область заинтересована в промышленной кооперации в сфере строительных материалов, мебели, фармпродукции и АПК. Большой потенциал для кооперации и с Сырдарьинской областью. Накануне стороны подписали план мероприятий на 2026-2027 годы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Белорусские банки за 5 месяцев 2026 года заблокировали и вернули 17,5% похищенных мошенниками у граждан средств, сообщил первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров. Важнейшим шагом в борьбе с киберворовством стало подписание президентом в 2023 году указа, который стал фундаментом для создания единого монолитного механизма безопасности, объединившего весь банковский сектор страны и правоохранительные органы. Как только в любом банке фиксируется попытка несанкционированного списания или подозрительная активность, информация об этом мгновенно уходит в финансовый регулятор. Банки получили законное право приостанавливать до 2 рабочих дней подозрительные переводы. Органы внутренних дел также могут ставить на паузу до 10 суток расходные операции по счетам подозреваемых лиц. В то же время Александр Егоров подчеркнул, что более 90% всех краж совершается тогда, когда человек сам добровольно отдает свои деньги. Продолжаем выпуск. Предприятия ЖКХ города Барановичи активно ведут подготовку к отопительному сезону 2026-2027. Уже заменено более 2 километров труб тепловых сетей, порядка 400 метров водопровода и 350 метров сетей водоотведения. Площадь отремонтированных кровель составила 6340 квадратных метров. Выполнены профилактические работы на 21 центральном тепловом пункте. Проводится прессовка систем отопления жилых домов, тепловых пунктов, промывка соответствующего оборудования, профремонт оборудования котельных, создаются запасы топлива. Реализация всех запланированных мероприятий позволит снизить количество внештатных ситуаций, а также обеспечить качественное оказание основных жилищно-коммунальных услуг. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 14-16 градусов. Вечером и ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

Снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Баранович FM. Ну и наступило время, да, дневного гороскопа. Узнаем, что же нам скажут звезды о сегодняшнем дне. Поехали! Овны! Сегодня день отлично подходит для того, чтобы начать то, что вы давно откладывали. Даже небольшой шаг вперед может стать началом больших перемен. Помните, дорогу осилит идущий. Тельцы! Не забывайте, что отдых – это тоже часть успеха. Позвольте себе небольшую паузу, вкусный обед или прогулку. Иногда самые лучшие идеи приходят именно тогда, когда мы перестаем спешить. Важное напоминание, действительно. Близнецы. Сегодня жизнь может преподнести приятный сюрприз. Будьте открыты новым знакомствам, разговорам и неожиданным предложениям. Не исключено, что случайная встреча окажется совсем не случайной. Вот так вот. Раки. Доверьтесь своим чувствам. Если хочется провести больше времени с родными или просто позвонить человеку, о котором давно думаете, обязательно сделайте это. Добрые слова сегодня особенно ценны. Львы. Не стремитесь сделать все идеально. Иногда достаточно просто двигаться вперед. Позвольте себе ошибаться. Именно так рождается опыт, который невозможно получить иначе. Вот такое важное, да, очень глубокая мысль здесь. Действительно, на ошибках учатся и только на своих. Девы. Не бойтесь проявлять себя. Сегодня окружающие будут замечать вашу уверенность, оптимизм и чувство юмора. Как говорил Марк Твен, секрет успеха – начать. Вот так-то. Весы. Сегодня отличный день, чтобы окружить себя красотой, любимой музыкой, цветами, приятными людьми или хорошей книгой. Гармония вокруг обязательно поможет найти гармонию внутри. Вот действительно, да. Скорпионы. Отпустите то, что давно перестало приносить вам радость. Освободив место для нового, вы удивитесь, сколько интересных возможностей появится совсем скоро. Стрельцы. Сегодняшний день словно приглашает в небольшое приключение. Попробуйте изменить привычный маршрут, посетить новое место или сделать то, чего раньше не решались. Лето любит смелых. Козероги. Вы привыкли много работать, но сегодня звезды напоминают, иногда стоит похвалить себя за уже пройденный путь. Каждый маленький успех – это еще один шаг к большой цели. Водолеи, переходим к вам. Делитесь своим хорошим настроением. Улыбка, доброе слово или маленькая помощь кому-то способны сделать счастливее сразу нескольких людей, включая вас самих. Ну и рыбки, прислушайтесь к своим мечтам. Возможно, сегодня появится идея, которая вдохновит вас на что-то новое. Ведь, как говорил Уолт Дисней, если вы можете мечтать об этом, значит, можете и осуществить. Ну а вообще, друзья, независимо от того, под какой звездой вы родились, пусть сегодняшний день станет еще одним поводом поверить в себя. Ведь хорошее настроение, добрые мысли и желание двигаться вперед – это прогноз, который всегда сбывается.

0: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носится з гонором.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 14-16 градусов. Вечером и ночью ожидается 12-13 со знаком плюс.

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. 9 июля на календаре, 12.11, точное белорусское, и мы продолжаем. Знаете ли вы, друзья, что 9 июля – это не просто день, когда мы подбираемся к середине лета, а еще и целый калейдоскоп самых разнообразных праздников. Если вы об этом еще не подумали, то сейчас я вас познакомлю с праздниками сегодняшнего дня. Итак, поехали. Сегодня отмечается День веры в единорогов. Да, образ этого мифического существа уходит своими корнями в далекие верования и встречается в мифологии многих культур по всему миру. Самой ценной частью единорога считается рог. Древние знахарки и колдуньи приписывали ему способность излечивать от лихорадки, укуса змеи, а также порчи. Этот праздник – отличная возможность сегодня поверить в чудеса и магию, особенно для тех, кто слишком серьезно воспринимает окружающий мир. Но в конце концов, кто сказал, что взрослые не могут мечтать о волшебных существах с перламутровыми рогами? И да, очень даже. А если у вас есть ребенок и у него любимые игрушки-единороги, то сегодня, ну, обязательно нужно пополнить коллекцию. Но мы двигаемся дальше. Вкусный праздник этого дня – День сахарного печенья. Сладкоежки – это ваш день. День сахарного печенья празднуется в разных странах как дань уважения одному из самых простых, но в то же время универсальных лакомств. Сахарное печенье – это не просто десерт, это основа для творчества. Его можно украшать глазурью, посыпками и делать из него настоящее съедобное произведение искусства. Ну а потом обязательно, заварив чая или кофе любимого, вместе с этим сахарным печеньем употребить. Также от сладких, от вкусных праздников и мифических переходим к вполне конкретным и модным. Да, день моды отмечается сегодня. Модницы и модники всего мира, сегодня ваш день. День моды – это прекрасная возможность выразить свою индивидуальность через одежду, поэкспериментировать с новыми образами или просто порадовать себя обновкой. В этот день многие бренды проводят специальные акции, показы, а соцсети буквально взрываются от стильных селфи. И вновь возвращаемся к гастрономическим праздникам. День земляники отмечается сегодня. Землянику не зря называют королевой ягод. Этот день особенно популярен в странах, где земляника является традиционной культурой. Сладкая, ароматная, полезная. Она символизирует лето, детство и простые радости жизни. А помните ли вы, друзья, как в детстве мы ходили в лес и на соломинку нанизывали те самые землянички? Вот это был, наверное, самый вкусный такой ягодный шашлычок нашего детства. Поэтому, если сегодня у вас есть возможность, ну а почему бы и нет, можно выбраться в лес и пособирать землянику на ту самую соломинку. Ну и еще один праздник этого дня – День фантазии и юмора. Этот праздник призван напомнить нам о том, как важно сохранять чувство юмора и способность фантазировать. В мире, где все слишком серьезно и рационально, иногда все же нужно просто позволить себе быть немного безумным и веселым. Отличный повод для того, чтобы рассказать анекдот, придумать забавную историю или просто от души посмеяться. Вот такие праздники этого дня, друзья. Я думаю, что каждый найдет что-то очень подходящее ему, возможно, пособирать земляники или вспомнит какой-нибудь старый анекдот, а возможно, модно нарядиться и пожует сахарного печенья. Ну и, конечно же, поверим в единорогов, ведь кто мечтает, тот обязательно достигает своих мечт.

0: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей ФМ. С праздниками сегодняшнего дня мы с вами уже познакомились, ну а вот что нам скажет народный календарь? В нем тоже есть какие-то загадочки. Какие, сейчас узнаем. Итак, в народе 9 июля праздник Давид Земляничник или Тихвинская Ягодница. В народе этот праздник получил название такое. В этот день традиционно собирали землянику, которая к этому времени уже полностью созревала. Считалось, что земляника, собранная в этот день, обладает особыми целебными свойствами. По народным поверьям, святой Давид покровительствует садоводам и всем, кто выращивает ягоды. В этот день принято освящать первые ягоды нового урожая и угощать ими соседей и друзей. Ну, отличная традиция, да. Если у вас ягоды, угостить друзей и соседей или собрать всех на один такой вот ягодный обед, почему бы и нет, или ужин. Из народных примет, да, дождь на Давида, то, что есть у нас, к богатому урожаю грибов. Если цветет липа, можно ждать хорошего медосбора. И если много росы на траве, день будет жарким. Ну, насчет жаркого дня вряд ли, но да, капли дождя все же где-то остаются еще на траве. Друзья, совсем скоро, в середине часа, служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны, в частности, Барановичского региона. Об этом ровно в 12:30 в выпуске новостей. Ну а после новостей вернемся в эфир с хорошими новостями для вас. На одной волне будем с вами. И не просто так. Впереди у нас с вами в дневном эфире целых два классных розыгрыша. После новостей шаурму. Разыграем шаурму вкуснейшую от Donner Room. А в начале следующего часа Love is Box от Burger King. Поэтому никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Масштабное отраслевое мероприятие объединило в Минске руководителей надзорных ведомств стран СНГ. Министр спорта Сергей Ковальчук с рабочим визитом в городе Барановичи. Об этом и другом подробнее.

Председательство перешло к Беларуси, сообщает Белта. Главой совета избран начальник департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС Беларуси Александр Клобук. Главные темы повестки – подведение итогов, синхронизация законодательства и выработка общих стандартов на территории государств-участников СНГ, а также подписание рабочих планов и соглашений о взаимодействии между надзорными ведомствами. Министр спорта Республики Беларусь Сергей Ковальчук.

пара совещаний побывали в государственном учреждении «Хоккейный клуб города Барановичи». На месте состоялась практическая отработка алгоритма действий в нештатных ситуациях, включая обеспечение эвакуации и оказание первой помощи. Особое внимание уделили взаимодействию персонала с экстренными службами. По итогам глава ведомства дал ряд рекомендаций по совершенствованию системы безопасности в организациях физической культуры и спорта. Новым руководителем Барановичского зонального узла электросвязи стал 46-летний Владимир Черник. Высшее

президенте. С октября 2010 до настоящего назначения занимал должность заместителя начальника зонального узла, где отвечал за строительство, развитие, эксплуатацию и контроль качества услуг. В своем первом комментарии опытный специалист отметил, что главная задача – обеспечить население, бизнес и организации всеми видами телекоммуникационных услуг, а также продолжить прокладку местной сетевой инфраструктуры на селе. К слову, Олег Цыуля, который возглавлял предприятие последние 15 лет, теперь является директором брестского филиала «Белтелеком». Продолжаем выпуск. До юбилейного славянского базара несколько дней, а Витебск уже сияет фестивальными

0: Светящиеся флаги и ленты установлены на опорах и кронштейнах. Вся палитра цветов у фонтанов. Живые концерты теперь под звездным небом. Необычная световая композиция на одной из улиц длиной в 72 метра. Путь пешеходам освещает около миллиона светодиодов звезд. Ведутся работы и у Успенского собора. К единой концепции приведена архитектурная подсветка всего города. Главный акцент – плавный переход от дневного света к ночному. Всего в городе заменили более 33 тысяч светодиодных светильников. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 14-16 градусов. Вечером и ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

Снова привет всем! На часах 12:41, и мы возвращаемся в эфир с отличной новостью, потому что прямо сейчас у вас, наши дорогие слушатели, есть шанс выиграть вкуснейшую шаурму от Donor Room. Самая правильная еда – это мясо и овощи. Donor Room нашел способ, как накормить тебя вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – вот залог твоей энергии на весь день. Donor Room возле строительного магазина «Билд» по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет» по адресу улица 50 лет БССР, 88, и на улице Ленина, 49. Доставка по телефону МТС, код 029-548-46-15. Скачай приложение Donor Room и получи скидку 10% на первый заказ. Ну а чтобы стать победителем сейчас, вам нужно на короткий номер 9946 прислать в сообщении всего лишь одну цифру с вариантом ответа на мой вопрос. И сегодня 10-й правильный ответ станет победным. Так как сегодня 9 июля и сегодня отмечается День моды, то у нас подготовлен такой модный вопрос. Хотя я уверена, что многие из вас точно знают на него ответ. Ну что ж, поехали. Какой хищник изображен на логотипе спортивного бренда «Lacoste»? Вариант номер один – акула, вариант номер два – тигр, вариант номер три – крокодил. Напоминаю, на короткий номер 9946 вы можете прислать как ответ целиком, так и просто одну цифру с вариантом ответа на вопрос. Будет засчитано и то, и другое. Еще раз повторяю, дублирую варианты ответа. Кто же изображен на логотипе спортивного бренда? Вариант номер один – акула, вариант номер два – тигр, вариант номер три – крокодил. Ну и вот теперь мы уходим на музыкальную паузу, а после нее вернемся и объявим победителя.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Во-во-во, иголенька, полегче.
4: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
3: От цены в шоке даже продавцы.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Ну что ж, друзья, возвращаемся в эфир. Музыкальная пауза позади. 12.50 на студийных. И это значит, пришло время объявить победителя первой смс-игры на сегодня. Напоминаю, что сейчас победитель выиграет вкуснейшую шаурму от Donor Room. Ну и вопрос звучал так: какой хищник изображен на логотипе спортивного бренда? Того самого, да. Конечно же, правильным является третий вариант ответа – крокодил. А знаете ли вы, каким образом он появился там? В 1923 году во время Кубка Дэвиса в Бостоне капитан французской сборной пообещал юному теннисисту Рене Лакосту чемодан из крокодиловой кожи, если тот выиграет важный матч. Лакост тот матч проиграл, но запомнился зрителям своей невероятной настойчивостью и такой жесткой игрой на корте. Впечатленные его характером, американские журналисты даже дали Рене прозвище «Аллигатор». Ну а прозвище закрепилось, и чуть позже тот самый Лакост приказал вышить этот рисунок на своем пиджаке. Таким образом он сделал его первым в истории моды логотипом, нашитым на одежду. Так родился знаменитый символ бренда, тот самый крокодил или аллигатор. Ну а теперь самое интересное, кто же стал победителем СМС-игры? Именно 10-й правильный ответ принесет кому-то победу, и мы сейчас узнаем, кому же. Номер телефона победителя заканчивается на цифры 5905. Поздравляем вас! Совсем скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать приз. Ну а для всех остальных есть еще одна классная новость. Уже в начале следующего часа вернемся в эфир и разыграем Love is Box от Burger King. Не теряйте надежды и хватайте удачи за хвост!

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 14-16 градусов. Вечером и ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне на часах 13.11. И отличная новость для вас, друзья. Прямо сейчас у вас есть шанс выиграть Love is Box от Burger King.

Famous Box. Это лимитированный бокс от Burger King и Love Is. Внутри фирменный воппер, картошка, напиток, пирожок, клубника, банан и, конечно же, фирменный брелок Love Is – то, что нужно для приятного вечера. В Burger King скидка 20% на доставку по промокоду «Радио». При заказе на сайте и в приложении Burger King. Бесплатная доставка от 20 рублей. Промокод «Радио» действует по 31 августа. Ну а чтобы стать победителем сейчас, вам нужно на короткий номер 9946 прислать в сообщении всего лишь одну цифру с вариантом ответа на мой достаточно простой вопрос. И 9-й правильный ответ сегодня станет победным. Коль уж 9 июля на календаре, то и 9-й правильный ответ принесет победу. Сегодня отмечается День моды, поэтому, продолжая тему моды, вопрос у нас тоже о моде. Поехали! Какой знаменитый предмет гардероба сделал популярной Коко Шанель? Вариант номер 1 – маленькое черное платье. Вариант номер 2 – мини-юбка. Вариант номер 3 – джинсовая куртка. Напоминаю, 9946. Именно на этот номер вы можете присылать как ответ целиком, так и всего лишь одну цифру с вариантом ответа. Будет засчитано и то, и другое. Конечно же, продублирую вопросы и варианты ответа. Какой знаменитый предмет гардероба сделал популярной Коко Шанель? Маленькое черное платье – это 1, 2 – мини-юбка, 3 – джинсовая куртка. И вот теперь мы можем уходить на музыкальную паузу. Ждем ваших сообщений, а совсем скоро вернемся в эфир и объявим победителя.

0: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
1: Реклама.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником» с 1 по 31 июля.

0: 8903-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи.
2: И в оптимальные сроки. Одновременно в хозяйствах продолжается заготовка кормов, уход за посевами сахарной свеклы, картофеля и других сельхозкультур. Специалисты обеспечили хозяйство необходимыми рекомендациями по защите растений. Продолжаем выпуск. Барановичи стали важной площадкой для обсуждения вопросов безопасности в сфере спорта. Оказание первой помощи, эвакуация людей, устранение правонарушений – эти темы в центре внимания спортивной общественности. В республиканском выездном семинаре совещаний принимают участие порядка 300 специалистов. От теории перешли к практике. Сегодня участники рассмотрели возможные форс-мажорные ситуации на спортивных объектах города. Сдюшор номер 3, хоккейный клуб на базе Ледового дворца, стадион «Дубово Спорт». Как отметил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, отработка в рамках директивы президента номер 1. Она традиционно проходит в каждом регионе страны. В 2026-м в пятый раз. Главная задача, чтобы каждый на местах знал и понимал, как действовать в той или иной ситуации, подчеркнул Сергей Ковальчук. В Барановичах в активной фазе подготовка учреждений образования к Дню знаний. Особое внимание в этой работе – безопасности. До 1 августа автоматический пропускной режим внедрят в 7 учебных заведениях города. Так, турникеты установят в гимназиях номер 3 и 5, а также в средних школах номер 4, 7, 9, 12 и 20. На закупку оборудования планируется направить порядка 239 тысяч рублей. К слову, электронная система рекомендована для тех учреждений, где общая численность учащихся более 700 человек. Главная ее функция – следить за тем, чтобы внутрь не заходили посторонние люди. К новостям компании. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу. Работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8-0-163-59-95-23. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
2: Осадков много, тепла мало. Такой сценарий погоды на ближайшие дни. К границам нашей страны вплотную приблизился ненастный вихрь Бернадет. И его облачные ветреные поля накроют всю Беларусь. В выходные сохранится влияние циклона. В отдельных районах ливни и грозы. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 14-16 градусов. Вечером и ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. Ну и знаете, друзья, люди стали меньше говорить. Заметили ли вы такое? И я говорю это не просто, чтобы сказать. А на самом деле есть целое исследование. Год от года люди говорят в среднем на 338 слов в день меньше. Столько насчитали ученые, которые проанализировали массив данных почти за 15 лет. Например, если в 2007 году количество слов, произносимых в течение дня, составляло почти 16 тысяч, то к 2019-му оно сократилось до 12,5 тысяч. При этом исследования, послужившие базой для этих расчетов, проводили не для того, чтобы отслеживать, кто сколько говорит. Участники не знали, что их речь будет анализироваться таким образом, и вели обычные разговоры. Но почему же люди меньше говорят? Количество произносимых нами слов снижается по нескольким причинам. Ну, первое, конечно же, из-за смартфонов и мессенджеров. На смену разговорам приходят текстовые сообщения. Люди всех возрастов стали реже звонить и отдают предпочтение мессенджерам. Разумеется, в них тоже можно совершать звонки, но даже пожилые люди, более привычные к общению голосом, все чаще выбирают переписку. Также на количество звонков влияет изменение цифрового этикета. Большинство вопросов корректнее уже в современном мире решать с помощью сообщений, и общество постепенно осваивает новые правила. Далее, из-за цифровизации. Звучит как-то очень страшно, но на самом деле произносить часть слов нам попросту не нужно из-за того, что различные действия происходят без контакта с людьми. При использовании кассы самообслуживания не требуется разговаривать с кассиром. При покупках на маркетплейсах с продавцами, особенно если доставка бесконтактная. Дорогу спрашивать тоже больше не надо, потому что есть карты, GPS, да, уже у нас в смартфонах. Культура общения с соседями по дому и району тоже отмирает, потому что, ну, запомнить жильцов 15 квартир, как это было раньше, в принципе, реально. А вот там, где уже 300 квартир в подъезде, это уже невозможно. С распространением удаленной работы и ассортиментом развлечений, доступных из дома, выходить куда-то совсем не обязательно, соответственно, необходимость разговаривать отпадает. Но может ли потеря слов быть опасна? Здесь уже есть варианты. Если люди облегчают себе жизнь, делая ее технически более простой, можно говорить скорее о преимуществах. Но если мы меньше говорим за счет того, что сокращаем общение с близкими, вот это уже может быть чревато. Потому что, друзья, ничто не заменит личную встречу по уровню эмоциональной вовлеченности. Как снизить риск негативных последствий вот этого словарного уменьшения? На глобальный тренд повлиять, скорее всего, уже не получится. К тому же, в принципе, нет реальной практической пользы в том, чтобы просто наговаривать больше слов, щелкая каким-нибудь словомером, вот как шагомером. Имеет смысл убрать фактор риска заразиться одиночеством конкретно для себя. Например, не ограничиваться перепиской, а все-таки созвониться с родственниками или друзьями, или планировать встречи, да, конечно же, и освоить культуру смолтоков с бариста, соседом и хозяином милой собаки. Это позволит сохранить навык распознавания эмоций и считывания микромимики, а также меньше тревожиться, если нужно с кем-то поговорить. Вот такие новости, друзья. Но на самом деле, да, кто-то любит поболтать, кто-то все же предпочитает молчать, выбирать только вам. Но все же давайте все же встречаться, обниматься, контактировать и как можно больше общаться с любимыми людьми.

0: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носится з гонором.
1: Реклама.
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
3: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

друзья, приближаемся к 2 часам дня. Это значит, что время дневного эфира завершается, приходит время нам с вами прощаться. Но, знаете, хочу напомнить вам, сегодня отмечается очень необычный праздник – День веры в единорогов. Звучит немного сказочно, правда? Но смысл этого дня совсем в другом. Единорог уже много веков считается символом мечты, чистоты, добра и настоящего чуда. А еще напоминанием о том, что в жизни всегда должно оставаться место для чего-то волшебного. Ведь если мы перестаем верить в чудеса, то постепенно перестаем замечать и маленькие радости вокруг. С возрастом мы становимся серьезнее, ответственнее, постоянно куда-то спешим. Но, может быть, иногда стоит ненадолго вернуть себе тот самый детский взгляд на мир. Верить не обязательно прям вот в единорогов. Можно верить в счастливые случайности, в добрых людей, в исполнение мечты и в то, что после дождя обязательно выглянет солнце. Ну и, конечно же, просто необходимо верить в себя. Ведь именно вера часто становится первым шагом к тому, что казалось невозможным. Многие великие открытия, красивые истории любви и смелые идеи когда-то тоже начинались с того, что кто-то просто поверил, ну а вдруг получится. Так что сегодня, друзья, разрешите себе немного помечтать. Загадайте желание, улыбнитесь новому дню, придумайте что-то необычное или просто посмотрите на мир чуточку внимательнее. Но кто знает, может быть, настоящие чудеса вовсе и не исчезли, просто взрослые иногда перестают их замечать. Пусть сегодняшний день подарит всем нам немного волшебства, вдохновения и веры в то, что самые красивые истории еще впереди. Ну что ж, на одной волне с вами была Лерика Черненко, и до встречи завтра на 100.0 FM.

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
2: Телефон.

0: деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM Инди-рок. Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 14:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Беларусь планирует нарастить товарооборот с Узбекистаном до 2 миллиардов долларов. 24/7 без выходных принимает звонки круглосуточная единая диспетчерская служба 115. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко видит реальные возможности для роста товарооборота с Узбекистаном до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Об этом он заявил на переговорах в широком составе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Белта. Белорусский лидер дал высокую оценку достигнутому уровню взаимовыгодного сотрудничества, атмосфере дружбы и доверия. Он отметил, что подписание декларации об установлении стратегического партнерства между двумя странами является историческим событием и придаст визиту особое значение. Президент Беларуси уверен, что есть реальные возможности укрепить взаимодействие в сферах машиностроения, сельского хозяйства, здравоохранения, фармацевтики и ряде других. Белорусы активно скупают заброшенное загородное жилье. По данным Национального кадастрового агентства, за второй квартал 2026 в стране продали 357 пустующих домов, из которых 193 объекта ушли по символической цене в одну базовую величину. Пик спроса зафиксирован в июне – 147 сделок. Главным триумфатором стала Гродненская область, где новые хозяева появились у 96 усадеб. Минщина заняла второе место с результатом 64 дома. Замкнула тройку лидеров Брещина – 63 сделки. Эксперты отмечают, что заброшенные дома остаются востребованными у тех, кто ищет бюджетную летнюю дачу или недорогой участок в тихой сельской местности. 24/7 без выходных принимает звонки круглосуточная единая диспетчерская служба для решения любых вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. За июнь 2026-го в контакт-центр 115 по Барановичскому районному ЖКХ поступило 234 заявки от жителей района. Больше всего граждане обращались по вопросам бытовых услуг, водоснабжения и водоотведения. В настоящее время проблемы, возникающие у населения, устранены. В районах ЖКХ напомнили потребителям о проблемах с электричеством, водоснабжением, отоплением, благоустройством и другим вопросам необходимо обращаться на единый номер 115 или посредством интернет-портала «Моя Республика». Продолжаем выпуск. Традиционно лето и начало осени – это фестивальный марафон в Беларуси. Календарь событий плотный. В итоге Александрия собирает друзей, Славянский базар в Витебске, Дожинки, Вива Браслав, Рыцарский фест, Зов Полесья. Кроме этого, местные креативные мероприятия. Каждый регион стремится удивить и порадовать чем-то своим особенным. Каждый год в июле в Александрии на живописном берегу Днепра переплетаются нити древних обычаев, народного ремесла и современной культуры. В этом году на Купальском поле свои таланты покажут лучшие ремесленники союзного государства, гастрономическая премьера, сырный фестиваль. А уже к вечеру на музыкальном Купальском небосводе засияют союзные звезды. Александрийскую песню подхватят в городе над Двиной, где в 35-й раз прозвучит «Внимание, говорит и показывает Витебск». Через годы и расстояние Славянский базар продолжает раскрывать свои васильковые лепестки. В этом году святая к музыке любовь объединит десятки тысяч человек. Ощутить национальный колорит, духовное единение и увидеть, как широка славянская душа, приезжает со всего мира. География более 40 стран. Затем фестивальное лето украсят другие яркие события. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 14-16 градусов. Вечером и ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 14-16 градусов. Вечером и ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

Реклама. Donor Room знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Donor Room на Ленина 49. А еще Donor Room на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС.

0: Код 029-548-46-15.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Вечер ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко и Шавхат Мирзиёев договорились о принципиально новом подходе в отношениях Беларуси и Узбекистана. Министр спорта Сергей Ковальчук с рабочим визитом посетил Барановичи. Об этом и другом подробнее. Президенты Беларуси и Узбекистана Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев договорились о принципиально новом подходе в отношениях двух стран. Об этом глава белорусского государства заявил на переговорах в широком составе, передает Билта. Белорусский лидер подчеркнул, чтобы амбициозные планы были претворены в жизнь, правительство подготовили дорожную карту, определяющую основные направления совместной работы на пятилетку. Ключевым вектором является производственная кооперация, которая носит существенный вклад в технологический суверенитет Узбекистана, отметил президент Беларуси. Республиканский семинар-практикум о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины в сфере физической культуры и спорта в Беларуси прошел в Барановичах. Спортивная общественность со всей страны собралась в нашем городе, чтобы обсудить нестандартные вопросы, возникающие во время соревнований и тренировок. Это третья точка на карте Брещины. Форум стартовал в Ганцевичах и продолжился в Ляховичах. А Брестская область в целом стала пятой площадкой в 2026-м для традиционного мероприятия. Форс-мажорные ситуации в Барановичах смоделировали на базе нескольких объектов. Ледового дворца, где занимаются ребята с Дюшор номер 3 и хоккейный клуб «Авиатор», и стадиона «Дубово спорт», где тренируются ХК-текстильщики из Дюшор по хоккею на траве. Все действия под пристальным вниманием главы ведомства Сергея Ковальчука. Весьма реалистично разыграны сценарии происшествий, реагировать во время которых необходимо молниеносно. Гостям встречи в Барановичах продемонстрировали, как бороться с агрессивными болельщиками. Конфликт устранил стюард, обеспечивающий комфорт на трибунах. Нарушителя передали правоохранителям, а соревнования благополучно продолжились. Подняты были еще некоторые темы. Травма во время массового катания на ледовой арене, возгорание в здании ледового дворца из-за неисправности электроприборов с эвакуацией. На стадионе «Дубово спорт» по легенде женщине на трибуне стало плохо. Оперативно отреагировала дежурившая на матче бригада скорой медпомощи. Еще один смоделированный случай. Воспитанница детской юношеской школы по ошибке принесла из дома и выпила опасную жидкость. Первую помощь девочке оказала тренер и медики, прибывшие в течение 10 минут. Отработка таких фактов – важный момент, ведь основной акцент профильное ведомство делает на обеспечении безопасности людей, которые приходят на спорт, объекты, сохранении здоровья детей. Жизнь не стоит на месте. Результаты оценки действий при таких семинарах показывают, какие коррективы необходимо внести в директиву согласно вызовам времени, акцентировал Сергей Ковальчук.
2: Основной акцент обеспечения безопасности жизнедеятельности людей, которые приходят на наши спортивные объекты, на разные культурно-зрелищные массовые спортивные мероприятия. Второе – это на сохранение здоровья детей, которые занимаются спортом. И третье, я бы сказал, на организации деятельности каждого объекта при возникновении различного рода чрезвычайной ситуации должен быть обучен персонал. Поэтому мы моделируем различного рода ситуации. И это ситуации не выдуманные, а они жизни. На протяжении 5 лет проводим подобные мероприятия. Берем разные по численности, разные объекты по вместимости. Барановичи – это один из в Брестской области регионов, где этой работе уделяют пристальное достаточно внимание.
1: В рамках семинара состоялось возложение цветов к памятнику летчикам-героям Никите Куканенко и Андрею Нечипорчику. К торжественной церемонии присоединились глава Минспорта Сергей Ковальчук и первый заместитель ведомства Александр Дорохович, первый заместитель председателя горосполкома Элла Сташенко и замглавы города Вадим Щербаков. Продолжаем выпуск. Ситуация с топливом на внутреннем рынке Беларуси стабильная. Об этом рассказал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. передает Белта. Каких-либо ажиотажей или очередей, не характерных для текущего периода года или дня недели, не складывается. Лето, период отпусков, проведение сельскохозяйственных работ, за счет чего традиционно возрастает объем потребления. Зампредседателя концерна подчеркнул, на нефтеперерабатывающих белорусских заводов в системе нефтепродуктного обеспечения «Беларуснефти» действует отлаженная система, при которой тщательно планируются объемы нефтепродуктов, которые необходимы для удовлетворения внутреннего спроса. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 16-17 со знаком «плюс».

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
2: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку Райоби за 499 рублей и получаете триммер в подарок. Ждем вас по адресу улица Ленина, 24/3. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. С Удачником косить вдвойне выгодно.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Слушай свое на «Баранович ФМ».

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Беларусь и Узбекистан утвердили дорожную карту развития сотрудничества на 2026-2030 годы. Июль – период высокой активности клещей, предупредили в Барановичском зональном центре гигиены и эпидемиологии. Об этом и другом подробнее. Беларусь и Узбекистан утвердили дорожную карту по развитию торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества на 2026-2030 годы, передает Белта. Александр Лукашенко отметил, что в принятом документе определены конкретные шаги по достижению намеченных целей. Стороны также обменялись меморандумами в сферах труда и соцзащиты, финансов, сельского хозяйства, научно-технического взаимодействия, фундаментальных и стратегических исследований. Среди других направлений, которые закрепили подписями, культура и искусство, туризм и легкая промышленность. Электронная очередь для подачи документов в ВУЗы Беларуси уже запущена. Зарегистрироваться для ее использования можно на сайте Республиканского института контроля знаний, сообщил первый заместитель министра образования Александр Баханович. По его словам, в 2025-м систему протестировала примерно треть поступающих. В 2026-м ожидается, что доля таких абитуриентов составит около половины от общего числа. Преимущества сервиса очевидны. Потенциальный первокурсник заранее выбирает университет и специальность. Затем приходит в назначенное время и в спокойной обстановке заполняет необходимые бланки. В программе подключены абсолютно все высшие учебные заведения страны. В текущем году 46 вузов планируют набрать порядка 49 тысяч студентов. Продолжаем выпуск. Июль – пик сезона отпусков, пикников и лесных прогулок. Однако середина лета еще и период высокой активности клещей. Так, за первое полугодие в Организации здравоохранения Барановичского региона по поводу присасывания паукообразных обратился 201 человек, из них 91 ребенок. В 2025-м статистика была менее тревожная – 188, в том числе 76 детей. Об этом рассказала энтомолог Зонального центра гигиены и эпидемиологии Ольга Семуха. Она напомнила, опасные инфекции чаще всего попадают в организм через укусы зараженных кровососущих. А вот энцефалит не ограничивается этим. Он способен проникнуть внутрь при употреблении продуктов животного происхождения без термической обработки. Чтобы отдых на природе не закончился в больнице, необходимо соблюдать простые, но жесткие правила безопасности. В частности, применять специальную защитную одежду, использовать репелленты, проводить самовзаимоосмотры. В случае обнаружения клеща стоит незамедлительно обратиться в медучреждение. Как отметила специалист, максимальный профилактический эффект достигается только в том случае, если лечение начато в первые 72 часа после укуса. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Барановичский отдел Департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много, очень много.
5: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

Добрый день, начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы постараемся сделать все необходимое, чтобы вам было интересно на протяжении 2 часов эфирного времени, поэтому уделим должное внимание как СМС-розыгрышу, так и последним футбольным новостям, а также специальной музыкальной рубрике с новинками. А пока же просто напомню вам о том, что сегодня 9 июля на календарной странице, четверг. Пожелаю вам хорошего настроения и вечера. Давайте вместе его планировать. Слушая музыку, готовимся перейти в игровую рубрику «Brainstorm».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: С 11 июля по 2 августа Белорусский государственный цирк представляет программу «Чудесный шатер» в Барановичах. Окунитесь в атмосферу настоящего циркового волшебства под куполом цирка «Шапито». «Чудесный шатер» — это яркое шоу, объединившее в себе лучшие традиции циркового искусства и многообразие его жанров. В программе дрессированные медведи, обезьяны, собачки, акробаты на дорожке и подкидной доске, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, клоуны и прекрасный балет. Приходите, пересечение улицы Жукова и Наконечникова, район Светиловского озера.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня пригласительный билет в цирк. Один на две персоны. Билет достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде СМС 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 9 июля в 1956 году, появился на свет Том Хэнкс, знаменитый американский актер, который отметился уникальным достижением. Он получил главную статуэтку премии «Оскар» 2 года подряд. Помните ли вы первый фильм из этой уникальной серии? Вариант первый – «Спасение рядового Райана», вариант второй – «Зеленая миля» и вариант третий – «Филадельфия». Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. А в этот день, 9 июля, появился на свет Том Хэнкс, знаменитый американский актер, который отметился уникальным достижением. Он получил главную статуэтку премии «Оскар» 2 года подряд. Помните ли вы первый фильм из этой уникальной серии? Вариант первый – «Спасение рядового Райана», вариант второй – «Зеленая миля» и вариант третий – «Филадельфия». Если перечисленные кинокартины вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: «Ами». Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
2: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
3: Барановичскому районному ЖКХ требуется начальник участка, рабочий зеленого строительства, кровельщик, водитель автомобиля, слесарь аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщик, тракторист, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63-89-36.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Сегодня задание было довольно сложным. Мы интересовались, как называется художественный фильм, который принес американскому актеру Тому Хэнксу первый Оскар в главной категории «Лучшая мужская роль». Более того, на следующий год он снова окажется лауреатом этой награды. Речь сегодня зашла про фильм под названием «Филадельфия». Как некоторые из вас догадались, это американская юридическая драма 1993 года. 11-й полнометражный фильм, снятый и спродюсированный Джонатаном Демме по сценарию Рона Нисванера. В главных ролях Том Хэнкс и Дензел Вашингтон. Фильм был положительно принят критиками за сценарий, игру Хэнкса и Вашингтона. За роль Эндрю Беккета Хэнкс получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль на 66-й церемонии премии «Оскар». Ну а песня «Streets of Philadelphia» Брюса Спрингстина получила награду за лучшую песню к фильму. Интересный факт. Рон Нисванер также был номинирован на премию за лучший оригинальный сценарий, но проиграл Джейн Кэмпион за фильм «Пианино». Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 3979. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой билет в цирк. И отдельно напомню, с 11 июля по 2 августа Белорусский государственный цирк представляет программу «Чудесный шатер в Барановичах». В программе дрессированные медведи, обезьяны, собачки, акробаты на дорожке и подкидной доске, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, клоуны и прекрасный балет. Приходите, пересечение улиц Жукова и Наконечникова, район Светиловского озера.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Лидеры двух стран подписали декларацию об установлении стратегического партнерства Беларуси и Узбекистана. Снизить скорость и избегать резких маневров. Госавтоинспекция дала рекомендации водителям непогоду. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев подписали декларацию об установлении отношений стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном. Шаг исторический. Документ официально закрепляет высокий уровень взаимодействия, основанный на принципах равноправия, уважения, доверия и учета интересов друг друга. Это придаст дополнительный импульс совместной работе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах. В области безопасности, противодействия современным вызовам и угрозам, заявил белорусский лидер. Договоренности нацелены на углубление контактов в промышленности, сельском хозяйстве, транспортной логистике. Утвержден весомый пакет документов, в том числе дорожная карта на 2026-2030 годы. В Брестской области нацелены развивать речной туризм. Об этом сообщил заместитель председателя Брестского облсполкома Михаил Баценко. Сформирован план мероприятий, в которые включены позиции по водному направлению. Юго-западный регион богат реками, которые протекают в живописных местах. Пользуются популярностью сплавы на цапбордах, каяках, байдарках. Для более широкого использования потенциала предпринимаются конкретные шаги. Проходит обкатку катамаран Масмана, чтобы получить определенный опыт, посмотреть, что необходимо доработать, соответственно, дальше совершенствовать выбранный вектор. Так рассматривается электрическая тяга. Это бесшумный и экологически чистый транспорт, пояснил Михаил Баценко. Представители области контактируют с верфями из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Намечен визит в Калининградскую область, чтобы ознакомиться с предложениями судостроительной компании. Продолжаем выпуск. Летняя оздоровительная кампания в разгаре. Пока дети отдыхают и набираются сил, учреждение образования уже готовится к приему ребят. В каждом намечен свой фронт работ. В Барановичах весомое финансирование выделено из городского бюджета. На капитальные ремонты, строительство, реконструкцию в 2026-м предусмотрено почти 2,5 миллиона рублей. Масштабная работа намечена в средней школе номер 21. Здесь обновляются фасады здания. Гимназия номер 3 получит в новом сезоне современный спорт-объект. Подготовка к установке воркаут-площадки уже началась. Что касается текущего ремонта, то на эти цели направят порядка 950 тысяч рублей. Более комфортными станут системы отопления, водоснабжения, канализации, санузлы, спортзалы, пищеблоки, асфальтобетонное покрытие на дорожках и другое. Снизить скорость и избегать резких маневров. Госавтоинспекция дала рекомендации водителям по непогоду. Ее владение обусловил североатлантический циклон Бернадет с обильными дождями и сильным ветром. Он продолжит кружить над страной в ближайшие несколько дней. Во время обильных осадков стоит заблаговременно снизить скорость, а также избегать резких маневров, рассказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович. При ухудшении видимости не лишним будет ближний свет фар, а при невозможности продолжать движение из-за дождя – остановка за пределами проезжей части. При этом необходимо обозначить авто аварийной световой сигнализацией. При ветре и грозе не следует парковаться под деревьями вблизи слабо закрепленных и обладающих высокой парусностью конструкций. Пешеходам следует начинать переход дороги, лишь убедившись, что их заметили и есть возможность остановиться. К новостям компании. Бесплатная шаурма. Город узнает секрет, который шаурма Тикава готовила долго. В честь открытия на Ленина 2 шаурма Тикава делает то, что еще не делал никто. Угощает гостей бесплатной шаурмой. Просто приходите, попробуйте, и вы поймете, почему они так уверены в своем вкусе. В эту пятницу, 10 июля, шаурма Тикава по адресу Ленина 2 ждет именно тебя. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: Когда в Беларусь вернется летнее тепло, рассказали синоптики. До конца этой недели температурный фон будет по-прежнему с отрицательной аномалией. Ночью прохладная, 9-15 градусов, днем от 15 до 24 тепла. Самый холодный день был в среду, с начала новой недели нас ждет потепление. По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 16-17 со знаком плюс.

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

следующий час мы не планируем никаких розыгрышей. Вместо этого отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут», где узнаем свежие футбольные новости. И также не забываем про рубрику «Неформат», где мы представим новый трек американской певицы Грейси Абрамс. Поэтому не пропустите премьеру и не уходите далеко. Скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

Как водится, самое спортивное и музыкальное мы оставили на заключительный час программы «Еще не вечер», чтобы скоротить возвращение домой. Рабочий день практически закончен. Впереди у нас стандартные рубрики «Тайм-аут» и «Неформат», где мы, соответственно, говорим про футбол и слушаем музыкальные новинки. Что касается погоды на выходные, то синоптики немного скорректировали прогнозы. Говорят, что ожидается значительная облачность, вероятно, небольшие осадки. В среднем температура воздуха днем до 20 градусов тепла. Напомню, подробная информация о погоде, в том числе и на завтра, представлена в наших новостных блоках в середине и в начале каждого часа.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19.00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026-27, в котором встречались казахстанский «Кайрат» и черногорская «Сутьеска». Игра прошла на стадионе «Центральный» в Алматы и завершилась победой хозяев поля со счетом 2-1. Первый гол в этом матче забил Лукас Африко. Бразильский защитник «Кайрата» отличился во втором тайме на 76-й минуте. На 90-й нападающий «Сутьески» Марком Рабалевич сравнял счет. Однако на 93-й минуте Марк Гуаль принес победу «Кайрату». Ответная встреча между этими командами пройдет через неделю, 15 июля. Новым главным тренером сборной Португалии станет Жорже Жезуш. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Экс-тренер Аль Насра, за который выступает Криштиану Роналду, согласился возглавить национальную команду. Ожидается, что Жезуш будет руководить сборной Португалии и на Евро-2028, и на следующем чемпионате мира в 2030 году. О подписании контракта с 71-летним специалистом будет объявлено в воскресенье 12 числа. По окончании сезона 25-26 Жезуш покинул пост главного тренера Аль-Насра, с которым выиграл чемпионат Саудовской Аравии. Ранее пост тренера сборной Португалии покинул испанский специалист Роберто Мартинес. Под его руководством команда вылетела с чемпионата мира на стадии 1/8 финала, уступив Испании со счетом 0-1. Лондонский «Арсенал» намерен сделать третье предложение по переходу полузащитника Ньюкасл Юнайтед из сборной Бразилии Бруно Гимарайнса. Об этом сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттере. По информации источника, предложение в 55 миллионов фунтов стерлингов уже отклонено, второе предложение в 65 миллионов также не было принято. Отмечается, что третье предложение на сумму до 90 миллионов фунтов стерлингов, это примерно 106 миллионов евро, может ускорить переговоры. В свою очередь, сам игрок заявил Ньюкасл еще на прошлой неделе, что хочет перейти в Арсенал, но не будет создавать проблем клубу. Игрок доверяет решение о своем будущем именно сорокам. В сезоне 25-26 Гимарайнс принял участие в 41 матче, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, это первый матч на стадии 1/4 финала чемпионата мира, в котором на поле стадиона «Джилет» в американском городе Фоксборо сойдутся национальные команды Франции и Марокко. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 23:00. Не пропустите.

0: Наше радио. Баранович ФМ.
1: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Не формат.
1: В рубрике «Неформат», напомню, среда, четверг проходит у нас под тегом «Было и стало», где мы пытаемся сравнить какие-то старые музыкальные композиции определенного исполнителя с совершенно новыми. Вчера мы немного рассказали о том, как начиналась карьера популярной американской певицы Грейси Абрамс с небольших каверов на платформе SoundCloud до первого профессионального контракта с известным лейблом Interscope. Сейчас певица работает над новой студийной пластинкой и готовится его выпустить. Альбом получил название «Daughter from Hell» и поступит в продажу 17 июля. Давайте послушаем свежий сингл с этой пластинки. Итак, Грейси Абрамс, новая песня «Look at my life». Делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Екатерина Ярмолик. Добрый вечер. Беларусь и Узбекистан утвердили дорожную карту по развитию торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества на 2026-2030 годы, передает Белта. Александр Лукашенко отметил, что в принятом документе определены конкретные шаги по достижению намеченных целей. Стороны также обменялись меморандумами в сферах труда и соцзащиты, финансов, сельского хозяйства, научно-технического взаимодействия, фундаментальных и стратегических исследований. Среди других направлений, которые закрепили подписями, культура и искусство, туризм и легкая промышленность. Республиканский семинар-практикум о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины в сфере физической культуры и спорта в Беларуси прошел в Барановичах. Спортивная общественность со всей страны собралась в нашем городе, чтобы обсудить нестандартные вопросы, возникающие во время соревнований и тренировок. Это третья точка на карте Брещины. Форум стартовал в Ганцевичах и продолжился в Ляховичах. А Брестская область в целом стала пятой площадкой в 2026 для традиционного мероприятия. Форс-мажорные ситуации в Барановичах смоделировали на базе нескольких объектов. Ледового дворца, где занимаются ребята с Дюшор номер 3 и хоккейный клуб «Авиатор», и стадиона «Дубово Спорт», где тренируются ХК-текстильщики из Дюшор по хоккею на траве. Все действия под пристальным вниманием главы ведомства Сергея Ковальчука. Весьма реалистично разыграны сценарии происшествий, реагировать во время которых необходимо молниеносно. Гостям встречи в Барановичах продемонстрировали, как бороться с агрессивными болельщиками. Конфликт устранил стюард, обеспечивающий комфорт на трибунах. Нарушителя передали правоохранителям, а соревнования благополучно продолжились. Подняты были еще некоторые темы. Травма во время массового катания на ледовой арене, возгорание в здании ледового дворца из-за неисправности электроприборов с эвакуацией. На стадионе «Дубово Спорт» по легенде женщине на трибуне стало плохо. Оперативно отреагировала дежурившая на матче бригада скорой медпомощи. Еще один смоделированный случай. Воспитанница детской юношеской школы по ошибке принесла из дома и выпила опасную жидкость. Первую помощь девочке оказала тренер и медики, прибывшие в течение 10 минут. Отработка таких фактов – важный момент, ведь основной акцент профильное ведомство делает на обеспечении безопасности людей, которые приходят на спорт, объекты, сохранение здоровья детей. Жизнь не стоит на месте. Результаты оценки действий при таких семинарах показывают, какие коррективы необходимо внести в директиву согласно вызовам времени, акцентировал Сергей Ковальчук.
2: Основной акцент обеспечения безопасности жизнедеятельности людей, которые приходят на наши спортивные объекты, на разные культурно-зрелищные, массовые спортивные мероприятия. Второе – это на сохранение здоровья детей, которые занимаются спортом. И третье, я бы сказал, на организации деятельности каждого объекта при возникновении различного рода чрезвычайной ситуации должен быть обучен персонал. Поэтому мы моделируем различного рода ситуации, и эти ситуации не выдуманные, а они жизни. На протяжении 5 лет проводим подобные мероприятия. Берем разные по численности, разные объекты по вместимости. Барановичи — это один из в Брестской области регионов, где этой работе уделяют пристальное достаточно внимание.
1: В рамках семинара состоялось возложение цветов к памятнику летчикам-героям Никите Куканенко и Андрею Нечипорчику. К торжественной церемонии присоединились глава Минспорта Сергей Ковальчук и первый заместитель ведомства Александр Дорохович, первый заместитель председателя горосполкома Элла Сташенко и замглавы города Вадим Щербаков. 24/7 без выходных принимает звонки круглосуточная единая диспетчерская служба для решения любых вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. За июнь 2026-го в контакт-центр 115 по Барановичскому районному ЖКХ поступило 234 заявки от жителей района. Больше всего граждане обращались по вопросам бытовых услуг, водоснабжения и водоотведения. В настоящее время проблемы, возникающие у населения, устранены. В районах ЖКХ напомнили потребителям о проблемах с электричеством, водоснабжением, отоплением, благоустройством и другим вопросам необходимо обращаться на единый номер 115 или посредством интернет-портала «Моя Республика». Продолжаем выпуск. Традиционно лето и начало осени – это фестивальный марафон в Беларуси. Календарь событий плотный. В итоге Александрия собирает друзей, Славянский базар в Витебске, Дожинки, Вива Браслав, Рыцарский фест, Зов Полесья. Кроме этого, местные креативные мероприятия. Каждый регион стремится удивить и порадовать чем-то своим особенным. Каждый год в июле в Александрии на живописном берегу Днепра переплетаются нити древних обычаев, народного ремесла и современной культуры. В этом году на Купальском поле свои таланты покажут лучшие ремесленники союзного государства, гастрономическая премьера, сырный фестиваль. А уже к вечеру на музыкальном Купальском небосводе засияют союзные звезды. Александрийскую песню подхватят в городе над Двиной, где в 35-й раз прозвучит «Внимание, говорит и показывает Витебск». Через годы и расстояние Славянский базар продолжает раскрывать свои васильковые лепестки. В этом году святая к музыке любовь объединит десятки тысяч человек. Ощутить национальный колорит, духовное единение и увидеть, как широка славянская душа приезжает со всего мира. География – более 40 стран. Затем фестивальное лето украсят другие яркие события. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

0: Баранович FM.
1: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

Давайте на этом прощаться, тем более, что мы выбрали отведенный нам по времени лимит, разыграли подарок, поговорили на разные темы, уделили внимание свежим футбольным новостям, плюс послушали новый сингл популярной американской певицы Грейси Абрамс. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом. Расстаюсь с вами до завтра, где мы, как обычно, проведем смс-викторину, отвлечем себя свежими футбольными новостями, ну и предварительно познакомимся с одним из треков субботней программы нашей песни, так что присоединяйтесь. Вечер обещает быть насыщенным и интересным. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».
2: What you said.

0: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
1: Барановичи FM на 100.0.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

неблагодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай в сердце моем живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это как

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

0: Ивановичи ФМ. Наше радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 16-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

0: Кич FM на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ.
1: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя, немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, нужно немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, эта мисс все равно нас тянула вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко, и

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».